0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, Испитник жила.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.